Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины, если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себя в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры,

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Мужчина! Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

меня. Я рисовался, и ты рисовалась тогда.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

как тогда, как в том июле. Улыбка, волосы, волшебные глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач.

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

на костер. Чарует очи, кровь во мне играет. Я знаю, это радость до утра. Уходит табор, сердце догорает, как уголек цыганского костра.

Для этого на финляндии фейерверки. С вами не Варифоневка. И приведу эти два кифа с вами. Киляки. Мне и киляля попереля в кафельке, а если не будет, то мунит хифи кимай киф-киф-киль. Плевосень. Так что я влю в кафельков, а пока каблюк. И нет, новаки люк. Дюмую. Накину в пес не лика. Да, на тумень поехали.

теперь от меня будет песня «Кисок-кик». Всем мама, дочка моя. Эта песня мне очень нравится.

Αφιέλου φαλιά που για το πέφαλα. Πλαού. Πλαούθιν.

Да, можно заказывай. Песни поставлю, а следующая песня будет вот такая, для офиса.

Сколько светлых умов, миру соблазна, буду держать напряжение. Здесь дело не слов, на помощь протянутых рук хватило бы времени мой. Каждодневный улов, но мне испытуем за этими стенами. Пройдем на всю

Вот такая попытая заказит моя беля. Афони. Заказывай со песнем, сологим поставлю. Так. А пока у меня нету заказчиков. Пойдем. Про осень певну. Вакатарета. Она увез каталев. Песня навевает там маковая осень. Поехали.

Gewee, dann kom mooi leuk zakava pifno. Михаила Клюка плякал мерфиким, принимали гвинданту.

дороги домой под взглядом неоновых ламп. И в сумерках еле тянулись за мной пушистыми тенями лап. Колючая изморозь, злая судьба, какая-то старая боль. И месяц окликнул и тихо позвал: пойдем погуляем с тобой. И в памяти всплыли забытые песни и скромный родительский стол, где в праздники наши сидели все вместе. Все вместе, никто не ушел. И близится он,

Тяжко в камере время до утра коротать, и слова из письма пляшут перед глазами. Написала сестра, что спивается мать, и письмо окропила своими слезами. Написала, что маме не может помочь, что ни просьбы не действуют, ни уговоры. И спивается мать, и отчаялась дочь, а другая сестра —

Вот такого ковик они велендента пофотай. Пифмо фитри. Когда ангелок, а пока в ковиков нету, я буду крутать свои пифни. Так.

Монет. У меня и закавики фиоля, и кимакики, и фи. Все мне. Осень навивается песня. Поезжать так или для осень сегодня.

Так. Не у меня, не. Так. Так. Так.

Так. Вот, например, эту папку мою в пакет перфно осень.

Вот такая повода я была осень. Посмотрю, не приходили заказчиков. Нету заказчиков. Да нам. Папа.

теперь по крови Андрея Мамонова. Ты хочешь попоешь? Спасибо тебе за такие песенки. А верю, что песенка будет. Я без тебя не могу. Перепейка.

Havia banho que tinha criança que mia banho. Поехали!

Iva kliukinti na alpifna v grupa vėlį, dar skolį tiekį.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио лидер.
1: Радио.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Слушателям приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Внимание всем на танцполе, на районах и на трассах. Отключаем тормоза, врубаем звук на полную. Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв. Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика. В эфире диджей Светогорский. Летим на красный, гуляем

слышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим...

0: Всем доброго, отличного дня, дорогие радиослушатели, с вами за пультом диджей Светогорский. Хочу сказать, что завтра состоится праздник моего дня рождения, и завтра я целый день посвящаю Радио Лидер. Так как и утренняя зарядка будет, и днем будет эфир, получается, и вечером будет небольшая праздничная программа. А сегодня я с удовольствием, с большой радостью для меня, приглашаю моего коллегу Островка 123 провести со мной эфирчик. Андрей, тебе привет.
1: Привет, диджей Светогорский. Тоже очень рад с тобой провести этот эфир. Спасибо, что пригласил меня в свой эфир. Я с удовольствием проведу эти 2 часа в эфире. И в благодарность я сделал джингл совместный. Поэтому давай послушаем и скажешь, как понравилось тебе или нет. Поехали.

0: Диджей Светогорский, держи микрофон и скажи, как тебе этот трек? Вот, джингл, как тебе так?
1: А я уже взял микрофон. Спасибо, это было очень классно, это очень круто. И пользуясь случаем, мы разговаривали с нашим руководителем Сергеем 72 по поводу 11 сентября. И пользуясь случаем, я, диджей Островок, приглашаю тебя на празднование моего дня рождения на Радио Лидер. Если придет команда, то я приглашаю и тебя, поэтому прошу принять предложение.
0: С удовольствием приду. Спасибо за приглашение. С удовольствием.
1: И хочу сказать, дополнить, что ты, как и Данчо, стали для меня лучшими друзьями, и надеюсь, что мы с тобой тоже будем дружить, будем вести эфиры. А я поставлю уже первую песню, уже не терпится, уже шипит новинка. И, конечно же, я не могу не начать песню, эфир, вернее, с песни «Я кайфую, мне так хорошо», так как вот я был в санатории Череха Псковской области, которому я с удовольствием передаю привет. Это культорганизаторам Жанне Чос и Нине Михайловне Каштановой. Это классные культорганизаторы, поэтому передаю им привет, пользуясь случаем. Я знаю, что они сегодня уже слушают наши эфирчики, потому что ссылка уже дана. И поскольку я эту песню полюбил там, послушал там, и я хочу начать с нее эфир.

0: Вот такая песенка прозвучала. Я хочу подсказать, что я также пишу стихи, и вот в субботу будет у нас в Светогорске, в моем городе, вечер бардовской песни и поэзии, поэтому я уже написал новое стихотворение, которым сейчас поделюсь с вами, дорогие коллеги, и также слушатели Радио Лидер. За окном сегодня диво, осенний листопад, листья плавно хороводом кружатся, летят. Красный, желтый, золотой, выбирай себе любой. Я гербарий сверу, всем друзьям я подарю, а я предоставляю слово Островку 123.
1: Спасибо, диджей Светогорский. Я тоже надеюсь, что мы с тобой будем дружить. Тоже на это надеюсь. И трек поставлю от себя для тебя. Надеюсь, тебе трек понравится и трек уже в эфире.

0: Слушай, я передаю микрофон диджею Светогорскому. Светогорский, принимай.
1: Спасибо, я уже принес. Спасибо за такую креативную песню. Мне тоже нравится Алексей Петрухин. У него такие песни зажигательные. А я не могу без новинок, так как они у нас уже шипят на радио, уже жарятся. И первая моя новиночка, это будет Александр and Amp My Family. На рыбалке. Эта песня, я так понимаю, и поэтому давайте послушаем.

0: Минздрав России предупреждает, чрезмерное употребление алкогольных напитков пагубно отразится на вашем здоровье. С вами диджей Светогорский и диджей Островок. Как тебе такая рыбалка?
1: Неплохая, неплохая, диджей Светогорский, рыбалка-то. Отличная, я бы даже сказал. Ну а я, с твоего позволения, поставлю Айгор, королева льдов.

0: Я передаю микрофон диджею Светогорскому.
1: Спасибо, спасибо, очень крутая вещь. А я тоже поставлю сейчас новиночку, и она уже запущена, она уже шипит. Славик Саунд. До рассвета гуляй, душа.

0: Приглашаю островка 123 к микрофону.
1: Я микрофон принял, и пока заказиков у меня нет, я бы хотел поставить композицию от себя для тебя, диджей Светогорский. Прими еще один музыкальный подарок от меня.

Да, прошу прощения, попалась минусовка, поэтому я с твоего позволения диджей Святогорский заменил трек. Вот вместо этого трека поставлю вот такую для тебя композицию.

0: Передаю микрофон диджею Светогорскому, еще раз прошу прощения у всех радиослушателей, что попался минус. Ну, вот так бывает. Держи, диджей Светогорский.
1: Ничего страшного, всякое бывает, но все равно, по крайней мере, хорошую музыку послушали. А я хочу поставить новиночку, и как она обычно, у меня уже запущена, это Найман закружила.

Вот такая песенка прозвучала, а я с твоего позволения, Островок 123, хочу сделать сюрприз всем, кто любит творчество замечательного исполнителя Дмитрия Колдуна. И новиночка, музыка моя, давайте послушаем.

вот такая песня прозвучавшая, я хочу сказать, что друзья – это самое главное для человека, что есть. Потому что друг всегда выручит, друг придет на помощь, друг всегда поможет в трудной ситуации, и друг – это вообще человек с большой буквы. И, конечно же, так произошло, что диджей Островок 123 и диджей Данчо, да и вся команда нашей радиостанции «Лидер» стали для меня большими друзьями. И я не могу сказать, что я сейчас хочу поставить песню для тебя, Андрей, или для тебя, Данчо. Для всей команды «Радио Лидер», ну и для вас, конечно же, песня. Не забывайте друзей. Я нашел плюс этой песни. Давайте послушаем.

0: А я приглашаю островок 123 к микрофону.
1: Благодарю, диджей Светогорский. Спасибо, что нашел оригинал, поставил. А я хотел бы поставить для всех кавер в исполнении диджея Данчо. А вот что это будет за кавер, ты сейчас, Светогорский, услышишь. Я знаю, что тебе он тоже нравится, этот кавер. Принимаю.

0: Передаем микрофон диджею Светогорскому.
1: Спасибо, я уже принял, а я сейчас поставлю песню в исполнении Кевина Маккоя «Снег летит».
2: Come on.

0: Спасибо.
1: Я передаю эстафетную палочку диджею Островку 123. Мне кажется, что это песня Кадышевой. А ты как думаешь?
2: Диджей Светогорский, я уже эстафетную палочку принял, спасибо. В первый раз слышу такое исполнение, на самом деле. Да, я ее знаю в исполнении Надежды Кадышевой, эту композицию она исполняет. А я поставлю для всех «Божья коровка, твои глаза для всех».

0: Что же, а я передаю микрофон диджею Светогорска.
1: Спасибо. У природы нет плохой погоды. Всякая погода благодать. А вот вы сейчас и убедитесь. С вами саунд. Дождь идет.

0: Что такое осень? Это небо, плачущее небо под ногами, в лужах рассыпаются птицы с облаками. Что такое осень? Это знаем. А я передаю эстафетную палочку диджею Островку.
1: Спасибо, спасибо. Уже принял микрофон. Хотел тебе, диджей Светогорский, пожелать скорейшего выздоровления. Я знаю, что ты приболел. Также хочу передать огромный привет диджею Алинке. Она тоже, кстати говоря, у меня приболела. Тоже хочу пожелать ей скорейшего выздоровления. Поэтому, диджей Алинка, тоже выздоравливай поскорей. Вот, а я бы хотел поставить сейчас от себя для диджея Алинки. Я знаю, что она меня сейчас слушает в голосовом чате Островок, поэтому Алинка принимает меня на музыкальный подарок.
2: Дорогой, а давай купим!

0: Я передаю микрофон диджею Светогорскому и еще раз благодарю то, что он пригласил меня в свой эфир.
1: Да, классная песня и, кстати, очень актуальная, поэтому даже немножко с юмором. А я поставлю следующую песню, называется она «Один», а исполняет ее Swipe Sound, тоже примера, кстати.

а если не даст,

Вот такая песенка, прозвучавшая в эфире. И еще хочу напомнить, да, дорогие радиослушатели, что завтра диджею Светогорскому, как раз мне, день рождения. И день рождения завтра еще диджею Нежному Солнышку. И хочу поставить песню. Я как раз вот ее недавно нашел. Сергей Быстров. Называется она «С днем рождения». Это тоже новиночка. Давайте послушаем. Как раз она посвящена как раз дню рождения. Она завтра прозвучит само собой, а вот я ее нашел уже сегодня.

Это была песня, посвященная дню рождения. Осталось у нас, к сожалению, конечно же, не так много времени, полчаса, а я еще хочу пройтись по новинкам, особенно по тем, которые я вам сегодня приготовил. Это будет Татьяна Буланова с песней «Лед». Я знаю, что она многим нравится. Это санкт-петербургская певица, поэтому давайте послушаем Татьяну Буланова «Лед», премьера.

Продолжаем наш эфир, продолжаем марафон новинок от диджея Светогорского. Есть такая группа «Пропаганда», я знаю, что ее все многие знают, многие любят. Я рисую белым мелом на доске слова «Хватит». И также «Супердетка», «Яя», «Яблоки ела». И по многим песням группа «Пропаганда» она стала известной. И сейчас в музыкальной индустрии вышла новая песня, называется она «Непонятно». А что за песня, мы сейчас узнаем. Итак, «Пропаганда», «Непонятно».

Внимание, внимание! Говорит Радио Лидер. Обзор новинок на Радио Лидер. С вами диджей Светогорский. Алена Егорова. Посекундно.

0: Вот такие песни от меня прозвучавшие. Это был обзор новинок на Радио Лидер. И, кстати, перед тем, как передам эстафетную палочку диджею Островку 123, я хочу сказать, что у меня родилась идея. Как я утром провожу зарядку в 10 утра, я хочу также сделать программу на Радио Лидер, обзор новинок и вести ее. Кстати, как тебе идея?
1: Идея в целом неплохая, я думаю, будет популярна, почему бы и нет. Я в целом руками и ногами за насчет.
0: Продолжай. Доведи эфир, как раз осталось тебе немного пару песен.
1: Хорошо. Хорошо, а я поставлю заказ от Сергея Марченко с радиостанции «Ночь любви». Вот, и он попросил поставить «Балаган Лимитед» у «Вишневого саду». Ну что ж, я выполняю музыкальный заказ.

Вот такая вот музыкальная композиция. Прозвучал заказ от Сергея Марченко с радиостанции «Ночь любви». Ну, а я, с твоего позволения, диджей Светогорский, поставлю еще одну композицию. Это от группы «Лицей. Осень».

0: Что ж, вот такая вот композиция прозвучала от меня в заключении, и я хочу с вами попрощаться. Поблагодарю еще раз всех радиослушателей, всех тех, кто нас слушал. Спасибо еще раз диджею Светогорскому, что пригласил в эфир. Очень было приятно провести этот эфир с тобой, диджей Светогорский. И желаю легкого эфира диджею Эвелине. Ну, а я передаю микрофон диджею Светогорскому. Держи, попрощайся с радиослушателем.
1: А я, пользуясь случаем, перед тем, как попрощаться, прочитаю пару стихотворений своих. Я родился осенью, и это не секрет, красивее осени, поры на свете нет. Деревья, словно сказки, золотом горят, и кружит мне, радуя, осенний листопад. Вот и дождь осенний по окну стучит, с днем рождения меня поздравить он спешит. На пороге гости, родные и друзья, осень золотая, я люблю тебя. Еще одно. Наступила осень, бархатный сезон. В эту пору года сильно я влюблен. Красивыми листочками деревья нарядились, яркими цветами они преобразились. Расцвели на клумбах осенние цветы, астры, георгины, дивной красоты. А еще люблю я осенний листопад. Листья хороводом кружатся, летят. Еще одно. Золотая осень снова наступила. На деревьях листья она позолотила. Закапали... Немножко запутался. Закапали слезами осенние дождинки. Птицы улетели в теплые края. Золотая осень, я люблю тебя. Золотая осень снова наступила. На деревьях листья она позолотила. Золотым ковром украсила тропинки. Закапали слезами осенние дождинки. Птицы улетели в теплые края. Осень золотая, я люблю тебя. Исправился. И вот буквально вчера написал, буквально вчера, повторюсь. За окном сегодня диво, осенний листопад. Листья плавно хороводом кружатся, летят. Красный, желтый, золотой, выбирай себе любой. Я гербарий соберу и друзьям всем подарю. И хочу пожелать диджею Эвелине отличного эфира, легкого эфира. Завтра приглашаю всех на свой эфир в 14:00. Он будет непростой. Сразу скажу. И перед тем, как я с вами попрощаюсь, я хочу поставить последнюю песню, которая завершит мой сегодняшний эфир. Я так понимаю, диджей Эвелина, я думаю, что разрешит, она против не будет. Она буквально двухминутная. А, Владимир Асмолов. Песня называется «Осень». С вами будет диджей Светогорский и диджей Островок 123. Приходите на наши эфиры, и мы для вас сделаем просто отличное настроение. Ведь радиолидер – радио отличного настроения. Ждите новых программ, ждите новых передач, и мы прощаемся с вами. С вами будет диджей Светогорский. Пока-пока. Владимир Асмолов, «Осень жизни». Завершается эфир.

эфир приходит голос мечты, музыка касается души. Эвелина, с вами радиолидер. И этот вечер.

Все-таки однажды погаснут огни и стихнут ночные эфиры. Пусть память хранит эти добрые, где музыка делала нас счастливее. И кто-то однажды скажет с теплом: спасибо тебе за бессонные ночи.

0: пока звучит музыка, твоя звезда будет светить.
1: Всем добрый вечер, с вами диджей Эвелина. И спасибо диджею Светогорскому за его эфир. А сейчас послушаем Дрюня, блеск любимых глаз. И будет Аика Digital, Forgive Me.

Это была Fiesta Family, тук-тук. А сейчас послушаем. Гравитация, белые туманы.

Это был дуэт «Гравитация», «Белые туманы». А сейчас послушаем Рисан Магомед Кирилл, «Маленькая мадам». И будет Артем Смайл, «Цыганка нагадала».

Это был Артем Смайл, цыган. Она гадала, Иван Магомед Керимов, маленькая мадам. А сейчас послушаем АИ-306, дышу тобой. И будет Игорь Кибрев, я тебя найду.

Это был Игорь Кибрев. Я тебя найду. И АИ 306. Дышу тобой. Сейчас послушаем. 140 ударов в минуту. Я люблю. И будет Алиса Невская. Доченька.

Это была группа 140 ударов в минуту. И был Игорь Кибрев «Я тебя найду». И также мы послушали АИ 306 «Дышу тобой». А сейчас послушаем Айгор «Обнять хочу». И будет Акмалов и Султан «Delete me».

0: это был Акмалов и Султан, The Litany и Айгор Алю. А сейчас послушаем Алимханов и Дрюня, девочка-ангел, и будет Алиса Лорак. Ой, Ани Лорак, ты меня любишь? И я жду заказы.
1: Диджей Крис Латвия, Индумикс.

Это была Ани Лорак для тебя. А также послушали Алимканов и Дрюня, девочка-ангел. И еще была Ани Лорак, ты меня любишь. А сейчас послушаем Алиса Невская, доченька. И будет Алексей VII, я тебя люблю.

вдруг устанешь, уже не будет.

своих коротких стихах я нарисую тебя.

А если вдруг не найду в этой жизни тебя, в следующей жизни приду. Ведь без тебя нет меня.

Это был Алексей VII. Я нарисую тебя, Саневская, доченька. А сейчас послушаем Александр Иванов, песня про любовь. И будет Акмалов и Султан, я тебя люблю.

это был ли Акалехмат. И Султан, я тебя люблю. И также послушали Александр Иванов, песня про любовь. А сейчас будет Анна Немченко, и еще послушаем Андрей и пчела, воспоминания.

0: Обожал твои поезда и распускал твои корабли.
1: Я проезжала мимо города,
0: в которых счастье искали мы.

Тобой Андрей и пчела. Воспоминания. А также послушали Анна Немченко. Танцпол везде. А сейчас послушаем Пандора. И будет белая с голубыми глазами.

Когда-то была белая кошка с голубыми глазами и певица Пандора. Хай, а сейчас послушаем песенку про меня, про диджея Эвелина.

И однажды погаснут огни. И сны эфиры. Пусть память хранит эти добрые дни, где музыка делала нас счастливее.

0: И пока звучит музыка, твоя звезда будет светить.
1: Это была песня про меня, про диджея Эвелину, звезду эфира. А сейчас послушаем Фрея. Феникс, дочь, и будет Видела, добрая, пока не трогают.

Это была Ведева, добрая, трогает, и была Фрея Феникс, взрослая дочь. А сейчас послушай Пати Царикаева, доченька, и будет Ама Сочи, семья.

Я Адля, величайший дар Бога. Я здесь отец, хранитель чертога. Покой в моем сердце, рай для семьи. Творец говорит устами жены. Создатель мне лучшую женщину дал, чтоб замысел жизни легко я познал. Через детей я продолжил свой род, была счастливой женой.

пусть мой сын помнит, значит, защищать, но не воевать, держать, но не сжимать, любить, но не владеть. Пусть дочь моя знает, она богиня земли, ее тело храм, ее душа крылья.

0: мира. Вместе. Род. Бесконечный, чистый, могущественный. И каждая семья держится на мужчине. На Боге.
1: То есть нация.

это был Амасочик. А с вами была диджей Велина. И встречаем диджея Серегу 72. И пожелаем ему легкого эфира. И всем отличного настроения.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие, уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом своего эфира, я хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут свои эфиры на радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. А сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей 72. И хочу поприветствовать всех, кто находится на радиостанциях. А эфире я сегодня на радиостанции «Лидер», радиостанция «Ночь любви», радиостанция «Мега Микс Музик». И впоследствии, как всегда, присоединится еще одна радиостанция. И вот на радиостанции «Ночь любви» какая-то, ох, и штучка говорит, что войну я кому-то объявил. Я тебе говорю, ох и штучка, если вы придете на войну, а меня там не будет, не теряйте, я на нее просто не приду. А еще я хочу поприветствовать всех, кто находится на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это
3: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».

0: Слушателям приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих. Если вы активный человек, если вы адекватный человек, если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. Ну, а пока, как всегда, я жду ваши заказики в свое личное сообщение. От меня вам будет «По берегам Туры» про Тюмень песня.

Вот и прослушали песню про Тюмень, по берегам Туры называлась. Так, вижу, заказиков у меня нету, придется бежать к гадалке мне. Ладно, не бойтесь, не к той гадалке, я побегу к другой.

0: Ладно, гадалки сбегал, появились заказики, но прежде чем выполнить, рчонок, твой заказик, я песенку сейчас для тебя поставлю. Ты же вчера ушла или вылетела, а заказик-то твой остался, так что принимай свою королеву красоты.
1: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы,

красавиц видел я немало, и в журналах, и в кино. Но ни одна из них не стала лучше милой все равно. И даже сам я не заметил,

солнце льется прямо с крыш. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь, а я иду к тебе навстречу.

Это то, что осталось, речонок, вчера. Ну, а сегодня, естественно, заказик я твой выполню. Маракасы, вот только я не знаю, кто на них играть будет, но маракасы послушаем.

Вот только я не понял, песня про что? Про текилу, про телок или же про маракасы? Что-то все собрали в одну кучу. Ну ладно. Сколько тут бегает тех, кому я не нравлюсь, а? Так вот, я им отвечу. Если я вам не нравлюсь, застрелитесь.

Вот так вот. Застрелите, все равно не справлюсь. Так, я вчера новиночку свою крутил, но вот тут искорки вчера не было. Так что искорка, моя новиночка.

как много девушек хороших, как много ласковых имен. Но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон, когда влюблен. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь, сердце, тебе не хочется покоя.

как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Ничто не вечно под луною, нельзя всю жизнь быть молодым. И сразу с первой сединою все рассеется, как дым, сном золотым. Ах, эти дни былого счастья мы с вами будем вспоминать, и словно луч среди ненасти нас будет снова озарять. Опять, опять, сердце, тебе не хочется покоя.

Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон. Когда влюблен, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош. И ты поешь, сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Вот такая новиночка у меня появилась. Не губите свою жизнь, это вам будет от меня просто совет.

Аннушка, удача, признавайся, что у тебя с нежным солнышком? Она тебя в таком пикантном виде видит, слушай, вот тоже надо посмотреть фоточку быстренько в студию, а то Анька, говорит, в лосинах. Это для тебя от нежного солнышка. Давай фотку в лосинах, слушай песню.

Сёнька, и лосины не помогли. Пролетела, как фанера над Парижем. Ну что ж, понятно. А ведь нежное солнышко все записывает, все знает, а потом, видишь, нам докладывает через музыку. Ну ладно, Ирчонок, ты не расстраивайся и не обращай внимания на этих идиотов, которые называют тебя некрасивой. Просто этим алкашам водки не хватило, вот и все. Принимай.

Ну, конечно, это же я не я буду, Искорка, если я что-нибудь да не брякну. Вам же будет хуже, елки-моталки, просил я у Наталки. Я просто мужик старой закалки, вот и все.

сыну я одно скажу: не за деньги, за слова. Будь мужик и будешь жив, пока помню.

0: Согнемся не для них. Мужик старый закалки. Такой вот я.
1: Да, гляжу, опять на меня напали, ядрёна кочерыжка. Вот как мне одному отбиваться? Но всё-таки за всё отвечу сам.

Вот так и никак иначе. Девчонки, обратите внимание на Вячеслава Владимировича. Он одинокий мужичок за 50. Так что ловите, пока не поздно. Принимай, Вячеслав.

Вот так вот, у него зато душа никогда не стареет, хоть ему и за 50. Так что, девчонки, обратите внимание. Ирчонок из нашего казино просто так не уходят. Ой, с нашего радио просто так не уходят. А то прощаю, видите ли. Собралась ядрёна кочерышка. Принимай.

0: Вот такая композиция у меня была от Ирчонка. За плечами только годы, это будет от меня.
1: За плечами только

Итак, заказиков пока нету. Вы смотрите, дорогие радиослушатели, я же все-таки побегу к кукушке, если не будет. Я, говорит, мыла пол, набрав ведро воды. Послушаем, как она это делала.

Теперь понятно, почему с удовольствием идут технички полы мыть. Стаканами там наливают, да еще и по звезде дают. Ну классно, сейчас я понимаю вас. Искорка говорит, не надо, говорит, кукушке бегать. Ты, говорит, мелодия моя, видишь, как меня назовут, лишь бы я кукушкам не бегал. Принимай.

Вот такой заказик у меня был от Искорки. А Ярчонок тоже быстренько подсуетилась, чтобы я к гадалке не бегал. Говорит, эти глаза напротив. Так ласково сказала, про себя подумала, наверное, вот эта морда сидит напротив, да? Принимай.

Да что вы, девчонки, напали? На мою рожу-то, елки-палки, одна мне как-то грозилась в глаз, говорит, дам. Другая сейчас, говорит, глаза береги, только не в глаз. Ну, елки-палки, а? Столько кулаков бьют одну рожу, наверное, рожа все-таки виновата, в смысле моя. Да-да, Аннушка, ты меня хотела в глаз зафитиленить. Смотри-ка, как девчонки не хотят, чтобы я к гадалке бегала. Как только меня не называют. Одна, значит, мелодия. Аннушка, удачи, говорит, вообще мой Серега. Ох, как приятно, принимай.

Ага, так я и поверил. Все вы так говорите, я любить тебя буду. А потом купи мне шубу, нет, фу, противный, и так далее, и тому подобное, да? Ирчонок, да я это, я, говорит, ты, я, конечно, принимай.

0: Такую не забывают. Задумайтесь, хорошее всегда быстро забывается. Ой, блин, не включил же вовремя.
1: Спасать. Нужно стать тем, рядом с кем ей не придется быть сильной каждую минуту.

Она может быть неприступной стеной, но это не холод, за ним столько боли. Она просто помнит, как верила тем, кто клялся остаться, но стал не

не забудешь. Сильную женщину трудно понять, еще тяжелее ее потерять. Но если однажды сказала «люблю», береги ее сердце, она отдает его.

Вот такие бывают девчонки у нас. А вот Ирчонок предупреждает вас, девочки, он занят. Не знаю, в кого она влюбилась, но, девчонки, осторожнее, он занят.

0: оставайтесь людьми.
1: Да-да-да, оставайтесь людьми. А я просто скучаю.

А следующий заказик у меня от Ерчонка. Читай, ох, повис, хотел уже сказать, соболезную. А ох, повис с утра, думаю, ну все, Иришка, соболезную, оказывается, туман. Ну, по-видимому, это на стихи Ерчонка, так что послушаем.

Вот такой заказик у меня был от Ерчонка. От меня вам будет «Ты украла мое сердце». Барокко.

Сейчас я вам включу песню. Так, какую бы вам включить? А давайте тогда включим «Я люблю тебя».

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания, я говорю вам до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут после меня вести эфир, пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши слушатели ко мне присоединятся и пожелают вам то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, кроме здоровья, кроме всех благ, вся наша дружная диджейская команда желает еще и вот этого. Послушайте, и вы сами все поймете.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели. В эфире диджей Малая. Делайте громче свои устройства, где бы вы сейчас ни находились. Радиолидер онлайн. Оставьте суету позади. Устраивайтесь поудобнее и просто ловите этот ритм. Мы начинаем.

И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малай. Как всегда, я проведу с вами эти 2 часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо Сергей72, как всегда, за его эфирчик. Ну и пришло время эфирить, точнее, пришло время мне эфирить. И как всегда, я с вами поздороваюсь. Потом включу рекламку от наших чат-партнеров. И уже потом после этого будут ставить заказики. Так, приветствую, приветствую всех. Так, это у нас Максим, Апельсинка, Ирчонок, Лена Перунова, Юлий Цезарь, Ангел Новороссия, Микола Непитерский, Сергей72, Рафаэлка, Кофеёк, Радиолидер, Нифига не фея, Анушка Удача, Красная Шапочка, Я-145, Диджей Светогорский, Диджей Данчу Котик, Джунг52, и Юзи548. Я всех приветствую. Так. Ну и давайте с вами послушаем рекламку.

0: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
4: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо, как всегда, нашим чат-партнерам за их рекламку. Ну и, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Так, и давайте от меня пока послушаем. Пока заказиков нету. Это будет у нас Шаман, Гуля Россия.

И это у нас был шаман «Гуляй, Россия». Так, и я хочу поставить композицию, которая у нее вышла в том месяце. Почти месяц уже прошел, как ее выпустили. Боже, помоги.

И это у нас был шаман. Боже, помоги. Так, я хотела одну композицию найти. Так, хочу поприветствовать, к нам присоединилась Ольга. Ольга, приветствую, приветствую вас. А располагайтесь. Я очень рада, что вы к нам присоединились. Так, значит, придется, наверное, ее скачать, наверное. Сейчас я попробую еще по-другому написать. Может быть, просто неправильно написано. Сейчас. Потому что почему-то это не ищет эту композицию. Находит просто Арчи. А вот Сергея Лазарева я хотел поставить. Так, ладно, давайте послушаем тогда вот это пока. А Сергея Лазарева «Самое сердце».

И это у нас был Сергей Лазарев «Самое сердце». Так, давайте с вами послушаем от меня две композиции. Точнее, не от меня, а у нас получается от Миколы Непитерского «К тебе», Жени Власова. И, по-моему, еще вот это СВА «Ледяная гроза».

Прозвучали эти несколько композиций. Так, давайте послушаем еще две композиции. Будет Сергей Лазарев «Последний танец» и дед Миша «Диета».

Позвучали эти композиции у меня. Так, следующие. Точнее, две. Первый у меня будет заказик от Данчо для меня. Спасибо большое за этот заказик. Руки вверх, атаман. И от меня. Называет «Ты для меня, Есенин». Слушаем.

Прозвучали несколько композиций. Так, сейчас я посмотрю, какие. Так, Евгения Власова, мастерица хитов, нейросеть. Ой, так, русская красавица, моя ты красотка, я не забыл, я отпустил, горьким медом, за тебя пойду. Так, и давайте две следующие еще послушаем. Будет Лилия и влюбленный май.

Звучат две композиции. Лилии и влюбленный май. Давайте еще две. Зимняя вишня и снежная королева.

Прозвучали две композиции: «Зимняя вишня» и «Снежная королева». Так, давайте пока вот это послушаем. 80-е.

Звучали эти композиции. 80-е. Никто не любит так, как я. Как-то я уже забыла. Так. Будем с вами прощаться. Услышимся завтра с вами в это же время. С 20:00 до 22:00. Поведу эти 2 часа с вами. Буду принимать ваши заказики и выполнять. Всем хорошего вечера, отличного настроения. И всем пока-пока.

0: Радиолидер! Твоя волна!
1: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения. Спасибо всем, кто слушает «Радиолидер».

0: Всем добрый вечер, с вами я, Снежка, на Радио Лидер. И пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу от чат-партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радио Лидер. Реклама на Радио Лидер.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
6: Радио Лидер, заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
7: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».
4: Островок 123, принимайте ваш музыкальный заказ.

призеры. Пусть нас будут держать под надзором, но тебя будут искать по озерам. Гипсы на полу, кровь на обоях. Я снимаю суп, ты снимаешь побои. Не бывает разбоя без боя. И нахуй этих ковбоев, похуй то.

виду вроде обычная женщина. Добродетели есть и пороки, а в глазах все темная склещина и сплошные кругом биотоки. Грудь и прочее, так не задержишься,

0: Дестран Талантов, Савтрай Болит, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Выйду ночью в поле с конем.

Да, стая. Я старик. Я словно стертый клык. Не перегрызть мне память вольных снов. В них пыл давно затих, и больно бьют под дых. Глаза моих друзей, глаза моих друзей.

и голод нас давил. В тугую даль манил. Но был обманкой человечьей.

0: Диджей Денчо Котик, Мегамикс Мьюзик Радио, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Пусть наши горы не знают позора, выпьем за наш Кавказ. Мир тебе, Кавказ! Счастья, добра, любви!

На ящиках с гвоздями студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

0: Бабушка и байкер, бриллиантка, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Evangelist.

скрипач, а едыш Моня. Когда-то бог симфоний играет каждый вечер в ростовском кабаке.

всегда в законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я, и всех как ветром сдует, и мы споем наш старенький мотив. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

ты, Шмоня, в своих сухих ладонях. Мое ты держишь сердце, как горло держит стих. Смычком едва касаясь завитых струн, красавец, грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро Моня, я вечно на перроне.

большие в мозолях, пропахшие лесом, бензином, землей. Они не сдавались ни в бедах, ни в болях, и небо держали над нашей семьей.

и в дни неудач, и в лихие заботы. Меня укрывали надежным крылом. Батины руки шершавые, крепкие,

вижу те же черты, тот же узор и такие же суставы. Спасибо, отец.

0: В них наша совесть и правда, и честь. Я бы все отдал, чтоб щекой прикоснуться к рукам твоим, батя. Золотые руки. Спасибо, отец. Я помню. Я помню.
1: Королева, принимайте ваш музыкальный заказ.
2: Девушка, а кто вы по профессии?
3: Дояркая.
2: И что ж вы делаете?
3: Даю я.

не все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Не Ленка нравится, да ярко. Вот это груди было ей. Я назначал не рассвидания, все зазывал, насиновал. Но все напрасные ожидания.

Софьете Ивановне, то что конюхам, ну то что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы кума и страдания, а я извелся и стащал.

толпе, другие кружат мужики за старой липой на поляночке. Тебя я часто поджигал, моя молочная доярочка, какие груди Бог ты дал. Не все планеты светят ярко, у них, видать, как у людей. Мне Ленка нравилась, да ярко, особо груди, что у ней.

0: старелипой на поляночке, тебе я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди бы ты дал.
1: Диджей Данчо Котик принимает ваш музыкальный заказ.
2: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России, Степана

повела она больше Степана в королевскую опочивальню до возвращения короля с рыбалки.

0: мальчика назвали Степаном, а крошку-девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: Джеллинг принимает ваш музыкальный заказ. Эй!